Влюблённый я уж давних пор, влюблённый в шею и уста, и в лик, ласкающая взор. Пускай нет злата у меня, пускай пуста моя мошна, когда душа тобой полна, богат я, как багдадский вор. Как первозданный снег чиста твоя земная красота. Люблю серебряный твой стан и губ пленительный узор. От этой вечной красоты шумят любви моей сады. Люблю я милые черты, люблю я милые черты и тихий нежный разговор. И пусть вопали нынче я, лишь я один, любовь твоя. Я все равно добьюсь тебя, я все равно добьюсь тебя преградам всем наперекор. Мою судьбу ты предреши, принять решение спеши. Я зеркало твоей души, я зеркало твоей души, в нем восхищение и укор.

Ради тебя я в этот мир пришла. Ради тебя, чтоб быть с тобою рядом, чтоб излечить твои недуги взглядом, спасти тебя и уберечь от зла, и в горький час твоею быть отрадой. Ради тебя я в этот мир пришла. Ради тебя я в этот мир пришла, меня откликнул ты, я появилась. Благодарю за все, что мне открылось, за свет, за боль, которыми жила, за ту любовь внезапную, как милость. Ради тебя я в этот мир пришла. И до меня река текла звеня, гора вздымалась глыбою немою, и смерть все так же спорила с любовью, жизнь возгоралась словно от огня. Все, что на свет, я принесла с собою, все это было, было до меня. Ради тебя я в этот мир пришла. Но если вдруг тебе я в тягость стану, и все вокруг обидой, как туманом, затянется и догорит дотла костер, горящий в сердце неустанно, уйду с пути. Твоя тропа светла, ты луч, перед которым тает мгла, и если жизнь ради тебя дана мне, отдам ее всю, от звезды до камня. Ради тебя я в этот мир пришла.

Когда ты со мной, как секунды, часы, все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы. На сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль. Мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь, как зиму сменить может лето. Нам в жизни не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнуть под час. Хоть в жизни совсем уж не молод.

летают седой мул и сок, но ближе тебя в мире нет. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают. Я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив с тобой.

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

0: Я счастлива с тобой. Пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело. Но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой. Ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой, и здесь, в земной доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой, пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить.
1: С тобою вечно жить.
0: Я счастлива с тобой.

0: Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели нашей прекрасной столицы и всех уголков нашего мирного и процветающего Таджикистана. В эфире радио Фарханг, голос культуры, единства и добрых традиций. Сегодня, как и всегда, нас объединяет любовь к родной земле, уважение к истории и гордость за наше светлое будущее. Пусть в каждом доме звучат мир, тепло и радость, а сердца наполняются вдохновением и верой в завтрашний день. Русский блок радио Фарханг начинает свою программу. И прямо сейчас главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Даулат Назаров. Оставайтесь с нами. Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, провел рабочее совещание по подготовке к празднованию исторической даты 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан, а также по другим актуальным вопросам. В совещании, которое прошло с участием председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали и ряда ответственных государственных должностных лиц, были рассмотрены вопросы, связанные с созиданием и благоустройством, а также подготовкой к предстоящему осенне-зимнему периоду. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил ускорить строительство и подготовку предприятий, учреждений и других объектов, предусмотренных программами по достойной встрече 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Было подчеркнуто, что в рамках подготовки предстоящей зиме и к 2026-2027 учебному году необходимо уделять больше внимания ремонту, модернизации и обеспечению учреждений сферы образования и здравоохранения. Сегодня в Душанбе состоялась встреча первого заместителя министра финансов Республики Таджикистан Юсуфа Маджиди со страновым директором фонда ОПЕК по международному развитию Ольгой Михайловой. Как сообщает Министерство финансов Республики, в ходе встречи обсуждена реализация программы партнерского сотрудничества, ход выполнения текущих проектов, а также проекты, запланированные к реализации в ближайшей перспективе. Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества и реализации приоритетных социально-экономических проектов. В Комитете Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по координации деятельности Маджлиси Милли с Маджлиси Намуяндагон органами исполнительной власти, общественными объединениями, средствами массовой информации и по межпарламентским связям состоялось заседание. Об этом сообщили в Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан. На заседании членами комитета были рассмотрены три вопроса. Конституционный закон Республики Таджикистан о внесении изменений в Конституционный закон Республики Таджикистан о правительстве Республики Таджикистан. Закон Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан об органах самоуправления поселков и сел. И Закон Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан об электронном документе и электронной подписи. По результатам рассмотрения указанных вопросов в Маджлисе Милли были представлены соответствующие заключения. В китайском городе Чунцин состоялся пятый глобальный медиафорум, посвященный роли средств массовой информации в эпоху интеллектуальных технологий. В рамках мероприятия был представлен международный онлайн-сервис, предназначенный для выявления и противодействия дипфейкам и другим формам цифровой дезинформации. Форум под девизом «Преемственность и трансформация. Миссия медиа в эпоху интеллектуальных технологий» был организован медиакорпорация Китая совместно с народным правительством города Чунцин. В работе форума приняли участие около 300 представителей средств массовой информации, технологических компаний, научно-исследовательских институтов и экспертного сообщества из различных государств мира. Основное внимание участников было уделено вопросам применения технологий искусственного интеллекта в журналистике, обеспечения достоверности информации, противодействия распространению фальсифицированного контента и укрепления профессиональной ответственности в условиях цифровой трансформации медиасферы. Участники форума отметили, что стремительное развитие технологий искусственного интеллекта открывает новые возможности для медиаиндустрии, однако ключевая ответственность за содержание и достоверность распространяемой информации по-прежнему должна оставаться за человеком. В ходе дискуссии подчеркивалась необходимость выработки эффективных международных механизмов противодействия дипфейкам, фейковым новостям и другим формам информационных манипуляций, а также формирование единых подходов к этическому использованию технологий искусственного интеллекта в журналистской деятельности. По мнению участников, дальнейшее развитие искусственного интеллекта должно сопровождаться соблюдением принципов профессиональной журналистики, информационной безопасности и общественной ответственности. Руководство свободной экономической зоны Дангара и инвесторы Китайской Народной Республики обсудили инфраструктурные возможности, обеспечение энергоресурсами, действующие налоговые и таможенные преференции в Таджикистане, как сообщили в свободной экономической зоне Дангара. Гостям была представлена подробная информация по всем интересующим темам. Стороны обсудили возможности реализации совместных проектов в производственной сфере, вопросы привлечения новых инвестиций и дальнейшего расширения экономического сотрудничества между Таджикистаном и Китаем. Свободная экономическая зона Дангара является одной из перспективных площадок для реализации инвестиционных проектов и развития промышленного производства. События в республике и в мире. В эфире радио Фарханг. Будьте в центре событий.
1: Международная конференция «Центральная Азия. Ядро Шанхайской организации сотрудничества, пространства мира и совместного развития» проходит сегодня в Душанбе при широком участии официальных делегаций, отечественных и зарубежных экспертов и ученых из Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизстана, Пакистана, России и Узбекистана. Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидин Мухридин, выступая на конференции, отметил ее особый символизм, так как она проходит в канун 25-летия со дня основания Шанхайской организации сотрудничества. На предстоящем сентябре саммите ШОС главы наших государств определят новый вектор развития нашей организации. Четверть века назад, на рубеже столетий, в непростой и во многом переломный период, когда государства Центральной Азии проходили этап глубоких политических и экономических трансформаций, а на евразийском пространстве сохранялись очаги нестабильности, усиливались трансграничные угрозы терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков, возникла объективная потребность в создании устойчивого регионального механизма доверия и коллективного реагирования. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что Шанхайская организация сотрудничества сумела воплотить в себе эти ожидания, сказал министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухридин. По словам главы МИД Таджикистана, благодаря политической воле лидеров государств Центральной Азии за последние годы превратилась в один из самых динамично развивающихся регионов Евразии. Несмотря на глобальные экономические потрясения и нестабильность на мировых рынках, в 2022-2024 годах экономика Центральной Азии росла на 40% быстрее мировой. По итогам 2024 года совокупный номинальный ВВП стран региона достиг около 520 миллиардов долларов, превысив отметку полтриллиона, а взаимные инвестиции выросли почти в 6 раз. Эти показатели подтвердили качественный скачок в экономическом развитии и формировании новых инвестиционных возможностей в самом центре Евразии. Не менее стремительными оказались и структурные изменения внутри региона. Взаимная торговля стран Центральной Азии по сравнению с 2019 годом значительно увеличилась и к 2024 году достигла 11 миллиардов миллиардов долларов, что отразило укрепление экономической кооперации и рост внутреннего рынка. Наш регион стал не только крупной и быстро растущей экономикой, но и привлекательным направлением для внешних инвестиций, превратившись в устойчивый рынок сбыта. Одновременно заметно усилился его транспортно-транзитный потенциал, что дополнительно ускорило интеграционные процессы и укрепило позиции Центральной Азии как важного логистического и экономического узла Евразии, сказал Сироджидин Мухриддин. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермакбаев, приветствуя в своем видеообращении участников конференции, отметил важность обсуждаемых тем консолидации государств-членов ШОС, подчеркнув, что Шанхайская организация сотрудничества последовательно укрепляет свою роль как одна из ключевых международных площадок диалога и партнерства, где особое значение придается обмену мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки. По его словам, обсуждаемые на конференции вопросы напрямую связаны с задачами повышения эффективности многостороннего сотрудничества, укрепления доверия между государствами и продвижения инициатив, направленных на обеспечение мира и стабильности в евразийском пространстве. В столице начался отборочный турнир по шахматам среди мужчин и женщин, по итогам которого будут определены кандидаты для участия в 46-й Всемирной шахматной олимпиаде. Главное командное шахматное событие мира пройдет с 15 по 27 сентября 2026 года в Самарканде под эгидой Международной шахматной федерации. В мужском отборочном турнире в Душанбе принимают участие международные мастера Мухаммад Худжа Хусейн Ходжаев, Мустафа Худжа Хусейн Ходжаев и Джамшед Исаев, чемпион Душанбе 2026 года Кубот Максучоев, вице-чемпион Душанбе Ахмад Аузалзода, а также перспективный 14-летний шахматист Пайрав Кодири. В женском отборочном турнире участвуют Нозанин Махмудова, Амина Масхабова, Шукрона Масхабова, Шохсанам Джумаева, Йосамин Ходжаева и Закия Бону Муминова. Как сообщил генеральный секретарь Федерации шахмат Республики Таджикистан Илхом Юнусов, участники поборются за право представлять Таджикистан на международной арене в отборе турнире, который станет важным этапом формирования национальной сборной и позволит определить шахматистов, готовых достойно выступить на крупнейшем мировом командном соревновании. Стоит отметить, что ряд спортсменов уже обеспечили себе места в сборной. Среди мужчин это Илхоми Джалолиддин по итогам успешных выступлений в 2025 году и как лидер рейтинга Таджикистана на май 2026 года, а также Амин Кабилов, чемпион Таджикистана в 2026 году. Среди женщин места в сборной уже завоевали Надежда Антонова, лидер женского рейтинга страны по состоянию на май 2026 года, Рухшона Саидова, а также Марвори Насреддинзода, чемпионка Таджикистана 2026 года, сказал Юнусов.
0: И о погоде. Сегодня в Таджикистане переменная облачность без осадков. Об этом сообщает агентство по гидрометцентру республики. По районам республиканского подчинения переменная облачность, в долинах без осадков. В отдельных горных районах кратковременный дождь, возможно гроза. Температура в долинах ночью до 21, днем до 37 градусов тепла. В горах ночью до 13, днем до 29 градусов тепла. И в столице переменная облачность без осадков. Температура ночью до 21, днем до 35 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами, с радио Фарханг на волне 106.5 FM, вместе с голосом культуры, добра и единства. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и душевное тепло, а над нашим прекрасным Таджикистаном всегда будет мирное небо, наполненное светом, надеждой и счастьем. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!
2: Дониш сарватестки гум намешавад. Таблиғгари илму фарханг, радиои фарханг.

Когда ты со мной, как секунды, часы, все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы. На сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль. Мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь. Как зиму сменить может лето. Нам в жизни не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнуть под час. Хоть в жизни совсем уж не молод.

ты словно в пустыне водицы глоток, мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой ему висок, но ближе тебя в мире нет. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают, я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

0: Я счастлива с тобой. Пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело. Но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой. Ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой. И здесь, в земной доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой. Пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой. Я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить.
1: Вечно жить.
0: Я счастлива с тобой.

0: радиои фарҳанг.
1: Чил духтарон. Чил духтарон – это не только уникальный природный памятник, но и символ связи истории, культуры, духовности и прекрасной природы нашей Земли. Чил духтарон – это один из самых живописных природных уголков на юге Таджикистана, расположенных 250 километрах к югу от Душанбе. Гора Чилдухтарон находится в 28 километрах к северу от центра Муминабадского района, недалеко от села Дашти-Ар-Ар. Горный массив состоится из пирамидальных скал высотой до 60 метров, которые на протяжении многих веков формировались под воздействием ветра и природных явлений. С древних времен среди местного населения существовало множество легенд и преданий о горе Чилдухтарон. Согласно одной из легенд, 40 каменных изваяний на вершине горы символизируют целомудрие, стойкость и красоту таджикских женщин. Для посетителей пирамидальные скалы являются воплощением красоты, чистоты и патриотизма. Это уникальное место привлекает туристов красными скалами, необыкновенными природными пейзажами и своим поэтичным названием Чилдухтарон. Природные чудеса с каждым годом все больше привлекают внимание отечественных и зарубежных туристов. Жители страны также часто посещают эту местность, способствуя развитию внутреннего туризма. Многие туристы снимают видеоролики, рассказывают о красоте и истории этой местности в социальных сетях, что способствует популяризации туристического потенциала Таджикистана за рубежом. Туристы здесь могут попробовать национальные блюда, в том числе оши-бурида, шакароб, курутоп, а также насладиться вкусом таджикских лепешек и экологически чистых фруктов. Богатая природа края, где произрастают 138 видов лекарственных растений, 45 видов медоносных растений и 98 видов пищевых растений, способствует разнообразию местной кухни. С наступлением весны и в дни весенних праздников женщины этого края готовят для гостей разнообразные национальные блюда и демонстрируют свои ремесленные изделия. Напомним, что в честь 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан был построен первый этап туристического комплекса Чилдухтарон, возведенного в современном стиле и в соответствии с действующими строительными нормами. Реализация проекта обеспечила постоянным рабочими местами 70 человек. На территории комплекса построен пятиэтажный гостиничный комплекс Чилдухтарон с современным сервисом, рассчитанный на одновременное размещение 100 человек. Номера гостиницы, расположенные среди живописных гор, оформлены в различных стилях, а уровень обслуживания соответствует международным стандартам. Следует отметить, что благодаря вниманию и поддержке президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, а также вкладу патриотически настроенных предпринимателей, туристические объекты, исторические памятники и отдаленные селения страны преображаются, благоустраиваются и становятся все более привлекательными для отечественных и иностранных туристов. Одновременно создается необходимая инфраструктура для развития туристической отрасли. Чилдухтарон.

Когда ты со мной, как секунды, часы, все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы. На сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль. Мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь, как зиму сменить может лето. Нам в жизни не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнуть подчас. Хоть в жизни совсем уж не молод.

ты словно в пустыне водицы глоток, мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой мой висок, но ближе тебя в мире нет. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают. Я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив с тобой.

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

Я счастлива с тобой, пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело. Но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой, ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой, и здесь, в земною доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой, пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить. С тобою вечно жить. Я счастлива с тобой.